Взял той жаркой Африке в центральные участки. Как-то вдруг вне графика случился несчастье. Солнце сказал, не разобрав, видно быть потоку. В общем так, один жираф

0: Советском Союзе радио были свободны. Слушай, WHUP Хиллсборо.
1: Я умею молотить, умею, ты молочевай.